0: Реклама.
1: Маканиски.
2: Пули срапат дакчирда, валутоши, окро салумбар десесгзе гансакутребули акция дайцхо. Первый твой, фиксируемый 1%. Эффектуры ганакуэти тормет им тели самот стат схра проценты дан.
0: Саук это сопаси да срул опили арчевани ПСПС ола аптиакши. Медикаментеби, сагоби данаматеби, тавис мовлис, пирис хруста баушвис продуктеби. Ола пери радс ткуэнс джамфтолобас да силамазе шчирдеба. ПСП, чеми оджахис аптиаки?
3: Радио Цитруси са рекламу самсахури. Хути шуиди шуиди, ормудзаати, ати, отзарва. Ирвели, таму укидебели, мраволперовани мауцгебели Батумши. Цитруси вид гемриели музыка. Да информация отста отхи саатис манзилзе. Радио Цитруси. FM 87.3.